Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.

0: Түбән Кама 102.6 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Пап, снег!
2: Погода портится.
1: Почему мы так медленно едем?
2: Чтоб не попасть в аварию.
1: В кино опоздаем.
2: Выберем другое.
1: Не хочу другое.
2: Если с нами что-то случится, маме придется выбирать другого папу и сына.
1: Пап, давай помедленнее.
3: Вас не заменить. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
5: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
4: Булгар радиосы фест!
5: Популяр җырчылар!
4: Дәртле җырлар!
6: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
5: Килегез!
4: Татнефть-аренаның бозын бергәләп әрәтик!
7: Билетлар Татнефть-арена буз сарае кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена буз сарае. Казан РТ Чистай урамы 42-нче ел. ОГРН 116-16-15-67-37. 2026 ел. Яшикләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Живи, а не снимай.
1: Полная стоимость кредита рассчитывается от 17,823 до 18,613% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru/ru/person/credit/home/family. Расчет ежемесячного платежа от 25 тысяч рублей. Выполнен на примере однокомнатной квартиры номер 16, площадью 37,87 квадратных метров. ЖК «Хвойный», стоимостью 5,453,280 рублей. Первоначальный взнос 1,283,280 рублей. Это 23,6%. Ипотечная ставка 6% годовых при сумме кредита 4,170,000 рублей на срок от 1 года до 30 лет для граждан РФ, имеющих ребенка гражданина РФ до 6 лет включительно, либо заемщики с ребенком инвалидом, не достигших 18 лет на дату заключения кредитного договора. Максимальная ставка по кредиту составляет 6% при сумме кредита от 6 миллионов рублей и доступна в рамках программы ПАО «Сбербанк Семейная ипотека». Акция распространяется на определенный перечень квартир в ЖК «Хвойный».
0: Подробности по телефону 8 843 216 11 12.
1: Застройщик ООО «СССР Мир». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
2: Ойдар Фетхетдинов.

0: жоопалыгы чекленген жамгыяты. Ок район 118-16-91-31-20. Казанка Пулова 2. 0 плюс 2026 ел.
1: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
2: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, – российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
3: Майские каникулы с АЗС Таифенко. Приезжайте! Получайте скидки до 4 рублей за литр. Копите дополнительные баллы в мобильном приложении и заряжайтесь хорошим настроением. Акция действует с 30 апреля по 13 мая. Все условия начисления и использования бонусов читайте на сайте taifazs.ru. 18+.
4: 2026 год.
5: Иртенгишай радио топшыруының иганашысы Елмай Биектау сүт комбинаты. СПССК Елмай.
6: Иртенгі ош яңа пішкен ипи исі һәм Елмайның ақ майы білән башлана. Янашеде сыр һәм каймақ. Һәр иртәнге аш жылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
8: Давлян.

0: Чермішен 107.7 FM.
1: Бұлғар радиосында реклама.
2: Изгі Бұлғар жиыны. Торжественное мероприятие в память о принятии в 922 году Волжской Булгарии ислама как государственной религии. Приглашаем вас на праздник 17 мая. Добро пожаловать в священный Болгар. 2026 год без возрастного ограничения.

0: 11 сентябрь, Татнефть-аренада.
1: Болгар Радиосы Фест.
0: Популяр жыршылар.
2: Дәртлі жырлар.
3: Юмор һәм қойнар хитлар фестивалі.
0: Килігіз.
2: Татнефть-аренаның бозын
4: біргәләп әрдік.
5: Билетлар кассир.ру сайтында.
6: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Озан Талс, программа «Бренчир». Украин 18-784-71-89-586.
5: 2026-й, ящик для «Олтоплюс».
7: Болгар Радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.
8: Замира Рәжәпова.

0: Каждый татарин знает, где нужно заказывать качественные окна. Конечно, отличные окна. Здравствуйте.
1: Детское отделение МАДИН клиники на Коммунаров 2. Детская стоматология, педиатрия, хирургия. Лечим зубки без страха и боли. Консультируем по детским болезням. Принимает стоматолог, педиатр, пульмонолог, детский хирург и ортопед. Детский уролог выполняет медицинское обрезание. Телефон 8-987-215-77-22. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Буа районында Курбан бейрәменә тукымлы бәрәннәр сатыла. Шалтыратыгыз 8-987-276-95-34. Бәйрәм мөбәрәк булсын.
3: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-51-04.
4: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френдавто параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Френдавто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтүбе урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
5: Опас һәм якын районнарда яшәүчеләр өчен Альстрой тәкъдим итә. Пластик тәрәзәләр һәм алюминий витраж системалары, бүлмә ара һәм металл ишекләр, жалюзилар, Европа таләпләре буенча эшләнгән тулы комплекслы ремонт, сантехника һәм җылыту системалары, фасад һәм түшәм эшләре, түбә монтажлау, стеналарны штукатур машинасын кулланып тигезләү, тиз, сыйфатлы һәм арзан бәяләр. Альстрой, шәхси эшмәкәр Альберт Вәлиуллин. Телефон 8-937-937-37-38.
6: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
7: Березка питомника сезонничен төрле хава шартларына шыдам һәм наклажить межмыңля багаж куагу сентеляр әзерләді. Климат шартларына туры китребу сцерілген, сирягы шуретурган популяр жилляк жимеш һәм декоратив хава сентеляры. Газон купиялык чәчәкләрнең 1000-нән артык төре һәм сорты тәкъдим ителә. Китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү алымнарын аңлатабыз. Березка питомнигы. Белешмә өчен телефон 31-00-31. Шәһәр коды 88552.
8: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем, магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства, гастрономическое разнообразие фудкорта, шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
9: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8-743-204-2806.
10: Ауыл слушы радиотапшыруының иғанашысы «Сельхозмаш»
11: жоопылығы шекленген жамғияты.
12: Компания «Сельхозмаш» – официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат – предлагают премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
13: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570-50-95.
14: Ләйлә Галиева.

0: Чистай. 103 FM.
1: Булгар радиосында реклама.
2: Каждый татарин знает, где нужно заказывать качественные окна. Конечно, отличные окна. Без болдырамыз.
3: Құрбанға сарықлар тәкәлер сатыла. Оқып, шалып, үшкәртіп тә беребіз. Адрес: Балташ районы Нұрма ауылы, Мәжит Ғафури урамы 22-ші үй. Телефон: 89874245531. 89874245531.
4: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97.
5: XL Outlet.
6: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 230 878. Удобно, быстро, надежно.
7: Стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфорт

0: Удобные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 миллионов 349 тысяч рублей. Звоните 8 843 203 93 56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
1: Иртенгишай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПС СК Елмай.
2: Иртенгі ош яңа пішкен ипи исі, хэм Елмайның оқ майы білян башлана. Янашеде сыр хэм қаймақ. Хэр иртенгі ош жылы хатирелер болып сақлансын. Елмай. Бала шақтан таныш милли тем.
3: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570 50 95.
4: Виль Усманов, Диана Дәулетшина.

0: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
1: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
2: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Курше, Тимирпеч компаниясында яңалык, ишеттиңме?
4: Минди таган.
3: Нишләрен беләсең инде? Хәзер мангаллар, мангал зоналарда ясыйлар икән. Өстәвенә китереп тә куялар.
4: Менә эш масам уңайлы.
3: Тимирпеч, ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Петрәш районы Яңа Кащак авылы. Комсомол урамы 1, 240 37 40. Шәһәр коды 843.
5: Игътибар, игътибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
6: Отдых Бакирова – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирова снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200.

0: 200-59-23.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Энергетики напоминают: нельзя разжигать костры, поджигать сухую траву и стерню, старую солому и мусор, складировать и хранить горючие материалы в охранных зонах линий электропередач. Эти действия могут вызвать низовые пожары, повредить энергооборудование, а значит, нарушить электроснабжение потребителей. О всех возгораниях сообщайте по номеру контакт-центра АО «Сетевая компания» 8 800 2000 878.
3: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсе болсын дисәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яхшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
4: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары іздейсізме? Қазан шәһәре Чиков урамы 23-й йыртта орнашқан «Вперед» кибетіне рәхим итегіз. Балалар һәм олылар үшін киң сайлау мүмкінлігі. Барлық велосипедлар да дұрыс жиылған һәм күләнген килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
5: Майские каникулы с АЗС Таифынка. Приезжайте! Получайте скидки до 4 рублей за литр. Копите дополнительные баллы в мобильном приложении и заряжайтесь хорошим настроением. Акция действует с 30 апреля по 13 мая.
6: Все условия начисления и использования бонусов читайте на сайте taifazs.ru.
7: 18+.
8: 2026 год.
9: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Құрбанға сарықлар тәкәлер сатыла. Оқып, шалып, үшкәртіп тә беребіз. Адрес: Балташ районы Нұрма ауылы, Мәжит Ғафури урамы 22-ші үй. Телефон: 8987-424-5531. 8987-424-5531.
1: Қайдан бұл тауыш келе? Сәләт жегіс мен оларға дәше. Береді болағызына шанышлы дұслар, қызықлы шаралар, еңа білім нәркіті. Толырақ сәләт нұқтай біз сайтында, әм социал шілтерлерді, жәйіні сәләтті өткер.
2: КБУ Сәләт ұқырайын 196-20-46-60-Озан.
3: Приглашаем вас в спа-комплекс санатория Бакирова. Термальная зона, баня, хамам и наши профессиональные косметологи, специалисты спа и балийского массажа подарят вашему телу и душе полноценный отдых. Спа-комплекс Бакирова работает ежедневно с 9 до 22 часов. Запись по телефону 8 986 710 10 10. Подробности на bakirova.com.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 2-33-32. Код 8-843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
6: Ихтибар, Ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә икән. Савинова сәүдә үзәгенә кил. Емашев 93.
7: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә Корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
8: Хөрмәтле дин кардәшләребез, сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Корбан сарыклары һәм сыйрлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 260-313.
9: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 230 878. Удобно, быстро, надежно.
10: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Елмай.
11: Иртәнге аш яңа пешкән.

0: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Юмашев 93.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+. Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: ипотечная ставка 6% годовых при сумме кредита 4 170 тысяч рублей на срок от 1 года до 30 лет для граждан РФ, имеющих ребенка гражданина РФ до 6 лет включительно, либо заемщики с ребенком инвалидом, не достигшего 18 лет на дату заключения кредитного договора. Максимальная ставка по кредиту составляет 6% при сумме кредита от 6 миллионов рублей и доступна в рамках программы ПАО «Сбербанк Семейная ипотека». Акция распространяется на определенный перечень квартир в ЖКХ «Войны».
1: Подробности по телефону 8 843 216 11 12.
0: Застройщик ООО «СССР Мир». Проект на декларации на сайте наш.ком.рф не является публичной офертой.
2: Энджи Егорова.

0: Сюзанда, реклама.
1: Шоппинг в большом городе. Ты как Гулливер. Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. Ты как Гулливер. На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
2: Санаторий Бакирова. Это не просто отдых, а мощная перезагрузка. Только в июне при покупке путевки от 7 дней на июнь дополнительные медицинские процедуры в подарок. Подробности по номеру 8 800 269 23. www.bakirova.com. Акции действуют с 1 по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан. Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар

0: кең сайлау мүмкінлігі. Барлық велосипедлар да дұрыс жиылған һәм күйленген келесі сатыла. Телефон 240-41-43.
1: Майские каникулы с АЗС Таифенко. Приезжайте, получайте скидки до 4 рублей за литр. Копите дополнительно по 13 мая.
2: Все условия начисления и использования бонусов читайте на сайте taifazs.ru.
1: 18+.
3: 2026 год.
4: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-5104.
5: Березка питомника со знаменитым тюрьмой хаос шартлар нащадам хам накладить меж мглябагаш кувагу сентеля разделяда. Климат шартлар натуры китривус цирльган, сирягу шриторган, популяр жиляк зимеш хам декорации фавашу сентеля, газон купилок шешекларин бермингна арток тюрьмой хам сорта тагдим тиля. Китрив хам утрап таби рабез. У сентеля на дюрестар бейля уолам нарно латабез. Березка питомника. Бериш мэшен телефон утазбер 00 утазбер. Шехер кода сигес биш бишике.
6: Изга Булгар жиена. Торжественное мероприятие в память о принятии в 922 году Волжской Булгарии ислама как государственной религии. Приглашаем вас на праздник 17 мая. Добро пожаловать в Священный Болгар. 2026 год без возрастного ограничения.
7: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радио сатагдимите!
8: Уникенше сентябрь! Татнефть аренада!
9: Булгар радиосы фест!
8: Популяр жыршылар!
9: Дәртлі жырлар!
7: Юм аперитик!
10: Билетла Татнефть арена бұл сарай қазыларында. Әм тіна тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть арена бұл сарай. Қазан әрті 6 ураны 42 ел. ОГРН 116-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшеклеу 6+.
11: Булгар радиосы реклама қызметі телефоны. 570-50-95.
12: Раис Фасыхов, Эбием Йоранлары, Гүлнара Сабирова сүзләре, Альфред Якшимбетов кие.

0: травмы, несовместимые с жизнью в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
1: Следите за прогнозом, меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
2: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.
3: Гүзәл Салаватова. Бүген җыр шы икән. Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: стерню, старую солому и мусор, складировать и хранить горючие материалы в охранных зонах линий электропередач. Эти действия могут вызвать низовые пожары, повредить энергооборудование, а значит нарушить электроснабжение потребителей. О всех возгораниях сообщайте по номеру контакт-центра АО «Сетевая компания» 8 800 20 00 878.
1: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
2: Илгиз Мөхәтдинов.

0: 30'da başlana. Biletler Kulüp'ün resmi sayfında.
1: Rubio Futbol Kulübü cevaplılığı çekilen şampiyonluğa da okuraya 118-16-90-01-31-20. Kozan Kapılova 2 0 plus 2026 yıl.
2: Радиопрограмма «Радио Болгар» «Болгар Радиосы» зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Каждый татарин знает, где нужно заказывать качественные окна. Конечно, отличные окна. Здравствуйте.
1: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян.

0: зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. Агророст. Качество и надежность. Телефон в Казани 8 743 204 2806.
1: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям.

0: Этне 98 да 3 FM.
1: Булгар радиосында реклама.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Ихтибар, Ихтибар, Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
4: 12 сентябрь, Татнефть аренада.
5: Булгар радиосы фест.
4: Популяр җырчылар,
5: дәртле җырлар,
6: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
4: Килегез!
5: Татнефть аренаның бозын
6: бергәләп әйтик.
7: Билетлар кассир.ру сайтында.
8: ООО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан 13 1 ноябрь. Украин 18-84-79-89-89.
7: 2026 ел. Яшекләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
9: Диджей Радик һәм Алина Давыдова. Авыл Кайым. Жыр ши икән Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юлый аласыз.

0: Булгар радиосы тапшыруларын алға таба дауам ете. Студияда сіздің білән мен Дилбер Ораласам. Бүгін 11 май, достылар, бүгін душәмбе. Бүгін енді ялғышып, ішке бормағансыздыр. Хәм бүгін енді май бейрәмдәрінің соңғы ял күні. Бірі соңғы ял күні дегеш, сіз енді барығызның да кейфләрі түшіп кеткендір. Кімдердер енді біне үй жуабыз деп жазып жібергендер, кімдердер мұнша жуалар, үй тирелерін, қоралты құра тирелерін жиыштыралар. Қысқасы, май бейрәмі ол ішіліп өткере тұрған бейрәмдердің бірсі. Бүгін білесіз ме бейрәм дегеннен, бүгін ош қазаны бейрәмі күні екен. Міне нәрсе тілейсіз, барысында ошарға ярай ош қазаныңыз қабыл етешек.
1: Әлігі сәғатінің иғанашысы жауаплылығы шекленген мақсуслаштырылған төзуші МИР жәмғияті Хвойный тұрақ комплексін тәрдемеді.
2: Своя квартира 25 тысяч в месяц. Казань рядом, Волга за окном, лес у порога. Квартиры в ЖК «Хвойный». Живи, а не снимай.
3: Полная стоимость кредита рассчитывается от 17,823 до 18,613% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru/ru/person/kredit/home/family. Расчет ежемесячного платежа от 25 тысяч рублей. Выполнен на примере однокомнатной квартиры номер 16 площадью 37,87 квадратных метра. ЖК «Хвойный». Стоимостью 5,453,280 рублей. Первоначальный взнос 1,283,280 рублей. Это 23,6%. Ипотечный ставка 6% годовых при сумме кредита 4,170,000 рублей на срок от 1 года до 30 лет для граждан РФ, имеющих ребенка гражданина РФ до 6 лет включительно, либо заемщики с ребенком-инвалидом, не достигшего 18 лет на дату заключения кредитного договора. Максимальная ставка по кредиту составляет 6% при сумме кредита от 6 миллионов рублей и доступна в рамках программы ПАО «Сбербанк семейная ипотека». Акция распространяется на определенный перечень квартир в ЖК «Хвойный».
2: Подробности по телефону 8 843 216 11 12.
3: Застройщик ООО «СССР Мир». Проект мотивации на сайте наш.до.рф не является публичной офертой.

0: Ютазы 105.3 FM. Булгар радиосында реклама. МЧС России предупреждает. На территории региона введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещение лесов, использование открытого огня, в том числе на приусадебном участке, выжигание сухой травы на земельных участках и разведение костров. За нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф.
1: Болгар радиосы реклама хизмети телефона 570-50-95.
2: Рамиле һәм Рамил Хайретдиновлар. Ике аккыш без. Җырышы икән, Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Жоуплығы шекленген сельхознап киндери жамғияты.
1: Машинағыз ұтылды ма? Трактор да тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндери да сельхознап бар. Техникаға керек ярақ. Түрлі запчас бары мұнда.
2: Киндери лесіна жиде. Телефон 237-92-02.
3: Иртәге 12-нче май көне Казанда һәм Татарстанда язучан булатлы көн урыны белән бераз яңгыр дигән җил көне якынчыгыштан. Төнлә 5-10 көндез 18 градустан 23 градуска кадәр җылы булачак. Шушы минутларда башкалабыз Казанда булатлы 15 градус, җылы геомагнит каратыныч 9-дан 2 балл белән билгеләнә.
4: Радиосында реклама.
5: Каждый татарин знает, где нужно заказывать качественные окна. Конечно, отличные окна. Без болдрамас.
6: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
7: Бекер шифаханасы. Бу гади генә ял түгел, бу организмның яңа көч туплавы. Бары тик июнь аенда, 7 көннән алып июньгә путевка сатып алганда, өстәмә медицина процедуралары бүләккә. Телефон 8-800-269-23. Турак ВВВ.
8: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани 222-51-04.
9: Күрші, Тимір Пеш компаниясында яңалық, ішіттің мі?
10: Нинди тағын?
9: Мишлерін білесің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар екен. Үстеуіне кетіріп та қоялар.
10: Міне еш масам оңайлы.
9: Тимір Пеш. Ұшанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1. 240-37-40. Шәхәр коды 843.
11: Алло.
12: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
11: Так.
12: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
11: Что?
12: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
13: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
14: Их ты бар! Их ты бар!
15: Их ты бар! Радиосы тәкъдим итә.
16: 12 сентябрь Татнефть аренада.
17: Булгар радиосы фест.
18: Популяр җырчылар,
19: дәртле җырлар,
4: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
16: Килегез.
0: Татнефть аренаның бозын
14: бергәләп бердик.
5: Билетлар Татнефть арена боз сарае кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть арена боз сарае. Казан 4 сентябрь урама 42-нче ел. Огрея 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
3: Булгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: мебель Савинова сауда өзегінде. Қабатлым. Мебельні зур сайлау Савинова сауда өзегінде Емашев 93. Мебель керек екен Савинова сауда өзегіне кел. Емашев 93.
1: Энергетики напоминают, нельзя разжигать костры, поджигать сухую траву и стерню, старую солому и мусор, складировать и хранить горючие материалы в охранных зонах линий электропередач. Эти действия могут вызвать низовые пожары, повредить энергооборудование, а значит нарушить электроснабжение потребителей. О всех возгораниях сообщайте по номеру контакт-центра АО «Сетевая компания» 8 800 20 00 878.
2: Болгар радиосы реклама хизмети телефоны 570 50 95.
3: Лилия Сабирова, «Дұға қылам». Жүрші екен Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш елей аласыз.

0: Шәшүдә дип язалар. Исәп нишә дигән 0-га 0 егетләр. 0-га 0 әйтеп барасакны ярыймы? Һәм килеп ирешкән чираттагы хәбәр. Исәннәрмесез, Казанга киләбез. Яңа Әмзәдән Гарифуллина Язилә дигән. Исән-сау килеп җитәргә язсын сезгә ярыймы? Юлларда карап кына йөрегез.
1: Әлеге сәгатьнең игенәчесе җаваплылыгы шикләнгән махсуслаштырылган төзүче Мир җәмгыяте Хвойный торак комплексын тәкъдим итә.
2: Своя квартира 25 тысяч в месяц. Казань рядом, Волга за окном, лес у порога. Квартиры в ЖК «Хвойный». Живи, а не снимай.
3: Полная стоимость кредита рассчитывается от 17,823 до 18,613% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru/ru/person/kredit/home/family. Расчет ежемесячного платежа от 25 тысяч рублей. Выполнен на примере одной комнатной квартиры номер 16 площадью 37,87 квадратных метра. ЖК «Хвойный» стоимостью 5 453 280 рублей. Первоначальный взнос 1 283 280 рублей. Это 23,6%. Ипотечность. Ставка 6% годовых при сумме кредита 4 миллиона 170 тысяч рублей на срок от 1 года до 30 лет для граждан РФ, имеющих ребенка гражданина РФ до 6 лет включительно, либо заемщики с ребенком-инвалидом, не достигших 18 лет на дату заключения кредитного договора. Максимальная ставка по кредиту составляет 6% при сумме кредита от 6 миллионов рублей и доступна в рамках программы ПАО «Сбербанк семейная ипотека». Акция распространяется на определенный перечень квартир ЖК «Хвойный».
2: Подробности по телефону 8 843 216 11 12.
3: Застройщик ООО «СССР Мир». Проект мотивации на сайте наш.доп.рф не является публичной офертой.
4: Я блядь, только на...

0: Татарстан. Многоликий Татарстан.
1: 6+. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Представляем вашему вниманию очередной выпуск передачи «Каравай», в которой мы рассказываем о национальностях, проживающих на территории Республики Татарстан, и о мероприятиях общенационального значения. Сегодня мы поговорим о Михаиле Девятаеве, герое Советского Союза, летчике, который совершил то, что до сих пор кажется невозможным. В этом году исполнился 81 год его легендарному подвигу. В феврале 1945 года Девятаев организовал побег из секретного немецкого лагеря на самолете врага и привез ценнейшую информацию о принципиально новом оружии – крылатых ракетах «Фау». Михаил Девятаев родился 13-м ребенком в мордовской крестьянской семье 8 июля 1917 года в селе Торбеево Спасского уезда. В 1933 году окончил 7 классов. Путь в небо для него начался классически, через аэроклуб и Казанское речное училище. К началу войны он уже был опытным истребителем. Всего с 1941 года летчик произвел около 180 боевых вылетов, в которых лично сбил 9 самолетов противника. О том, каким легендарный летчик был в жизни, рассказал его сын, доктор медицинских наук, профессор Казанского государственного медицинского университета Александр Михайлович Девятаев.
2: У отца были несколько таких обычных выражений, но самое частое, которое вспоминают все, это «сато». «Сато» – это достаточно. Мы говорим о том, когда дети родились. С 46-го года он вернулся на «Волгу». Всю жизнь работал на «Волге». А на «Волге» – это вахта. Ты утром рано уйдешь, тебе надо запустить весь этот двигатель, потому что ты сам своими руками все делаешь. Нет у тебя никаких помощников. И потом плаваешь, а там что-то сломалось, а тут что-то надо туда-сюда. Это «Волга». И ты приходишь вечером домой. А в это время тебе говорят, опять твой Сашка окно разбил. А у отца был целый набор вот инструментов, знаете, как с ручкой деревянной такой есть. Там пила, все, и плюс там стекло лежит. Он ни слова не говоря. Обязательно всегда ждали, что меня он будет ругать. Он брал это, весь набор, шел, вставлял новое стекло и возвращался. А это все уже поздно было. И только после этого садился есть. А потом вдруг выяснялось, что у этого похудились там сандалии, у этого штаны. Он доставал, у него был полный набор сапожный, он доставал, делал новые подметки, подшивал, зашивал. Потом уже прошла жизнь, и он уже был герой Советского Союза, и он уже был, так сказать, пожилым человеком, ему уже было, скажем, там 80. И вот он сидит дома и сидит и что-то штопает. Или машинка, он берет мои, например, хотя и любые другие джинсы протирались от джинсов, какой был дефицит. И он берет великолепные дела из заплатки. Намертво, все износится, носит джинсы. Вот так я его и помню, понимаете?
1: По словам Александра Михайловича, возможность летать была главной мечтой Девятаева.
2: Это была его мечта всей жизни и до конца жизни летать. Но просто он прекрасно уже понимал, что то время, когда мог летать, не стал, не смог, не дали. А потом уже, так сказать, он был первым капитаном первой ракеты, и он был первым скоростником-капитаном. И уходить куда-то, извините, просто нельзя. А отец на каждый год авиации или еще какие-то события обязательно возил семью. Чаще всего это были куркачи. Там был клуб и аэродром малой авиации. И знаете, когда отец разговаривал с летчиками, у него были другие совсем глаза. Они становились очень необычными.
1: После ухода Михаила Петровича в 2002 году Александр Михайлович возглавил фонд

0: Он памяти Михаила Девятаева. Александр Девятаев уверен, подвиг его отца – это не только 1945 год, это вся его жизнь, умение оставаться человеком в нечеловеческих условиях. Еще при жизни Михаила Девятаева, 8 мая 1975 года, в Торбеево был открыт дом-музей его имени, говорит Александр Девятаев.
1: Чудом, слава богу, что там сделали музей, именное отца-музей. Это редчайший случай, потому что вообще было всего два именных в 70-е годы музеев. Это музей Гагарина и музей Михаила Девятаева.
0: Совершив подвиг, аналогов которому не было во время Великой Отечественной войны, Михаил Девятаев навсегда вошел в историю страны, став еще при жизни человеком-легендой. Девятаев – это один из тех героев, кто стал истинным примером преданного служения Родине, своего рода символом победы. Программу подготовили Артур Фаляхов и Марат Аюпов. Всего доброго! Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».
2: Куплен для Татарстана. Многоликий Татарстан.

0: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
1: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
2: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 595.
3: Хаснулова, Язмыш Бишеге. Жыр ұшы екен Болгар радиосының ВКонтакте дағы ресми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: МЧС России информирует о запрете пала сухой травы. Весной повышен риск возникновения природных пожаров по причине поджигания сухой растительности. Помните, травяной пал может стать стихийным бедствием. Не допускайте его возникновения. Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички. Будьте внимательны. Если вы увидели природный пожар, незамедлительно сообщите об этом по номеру 101 или 112 с мобильного телефона или со стационарного 01.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Изге Булгар жыйыны. Торжественное мероприятие в память о принятии в 922 году Волжской Булгарии ислама как государственной религии. Приглашаем вас на праздник 17 мая. Добро пожаловать в священный Болгар. 2026 год без возрастного

0: Түзік никах тоту ғайлы. Ә никах мәжлісі Милләт банкет залында болса, икілетә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәжлісләрі, ашлар үткәрі үшін бір деген орын. Якты ез, затлы хәләл ризык.
1: Казан.
0: Проточная 6, 8-907, 92, 71, 777. Махсус хәрби операцияда қатнашқан егетлерге 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Мұнда бір келген кіші тоғын келе.
2: Акция 2026 елның 31 декабрына қадар ғамелді.
3: Детское отделение Мадин клиники на Коммунаров 2. Детская стоматология, педиатрия, хирургия. Лечим зубки без страха и боли. Консультируем по детским болезням. Принимает стоматолог, педиатр, пульмонолог, детский хирург и ортопед. Детский уролог выполняет медицинское обрезание. Телефон 8-987-215-77-22. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
5: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева 95.
7: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
8: Авыл слушы радио тапшыруының иганәшесе «Сельхозмаш».
9: Жауаплылығы шикләнгән җәмгыяте.
10: Компания «Сельхозмаш», официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
12: Илгиз Мөхетдинов.

0: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ, номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
1: Әлігі сәғатінің иғанашысы жауаплылығы шекленген мақсуслаштырылған түзуші МИР жәмғияты Хвойный тұрақ комплексін тәрдемейді.
2: Своя квартира, 25 тысяч в месяц. Казань рядом, Волга за окном, лес у порога. Квартиры в ЖК «Хвойный». Живи, а не снимай.
3: Полная стоимость кредита рассчитывается от 17,823 до 18,613% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru/ru/person/kredit/home/family. Расчет ежемесячного платежа от 25 тысяч рублей. Выполнен на примере однокомнатной квартиры номер 16, площадью 37,87 квадратных метра. ЖК «Хвойный». Стоимостью 5 453 280 рублей. Первоначальный взнос 1 283 280 рублей. Это

0: Құрбанға сарықлар тәкәлер сатыла. Оқып, шалып, үшкәртіп тә беребіз. Адрес: Балташ районы Нұрма ауылы Мәжит Ғафури урамы 22-ші үй. Телефон: 8987-424-5531. 8987-424-5531.
1: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество – российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
2: Бүгілмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, казлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгілмә шәһәре 14 Шахит урамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94.
3: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
4: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
5: Майские каникулы в СЗС Таифенко. Приезжайте! Получайте скидки до 4 рублей за литр. Копите дополнительные баллы в мобильном приложении и заряжайтесь хорошим настроением. Акция действует с 30 апреля по 13 мая. Все условия начисления и использования бонусов читайте на сайте taifazs.ru. 18+.
6: 2026 год.
7: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777. Код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелме әле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
9: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
10: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
12: Лилияна Ирназарова.

0: башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында.
1: Рубин футбол клубы жауаптылығы шикленген жамқияты. Окраян 118-90-01-31-20. Қазан Капылова 2-0-2026 ел.
2: Toyota, Kia, Volkswagen автомобилләре Brand Auto параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Brand Auto үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Актүбә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
3: Приглашаем вас в спа-комплекс санатория Бакирова. Термальная зона, баня, хамам и наши профессиональные косметологи, специалисты спа и балийского массажа подарят вашему телу и душе полноценный отдых. Спа-комплекс Бакирова работает ежедневно с 9 до 22 часов. Запись по телефону 8 986 710 1010. Подробности на bakirova.com.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Ауыл слушы радиотапшырының иғанашысы Сельхозмаш. Жауаплылығы шикленген жәмғияты.
6: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
8: Раис Фасыхов, Әбием яраннары, Гөлнара Сабирова сүзләре, Альфред Якшимбетов кием.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: каждый татарин знает, где нужно заказывать качественные окна. Конечно, отличные окна, без болдрамас.
1: Ихтибар, ихтибар. Ин яхши хан куптерлі мебель Савинова сауда узагында. Кабатлым. Мебельный зур сайлау Савинова сауда узагында Емашев 93. Мебель керек екен Савинова сауда узагына кел. Емашев 93.
2: Сүті артты сыйырның, ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яхшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
3: Энергетики напоминают, нельзя разжигать костры, поджигать сухую траву и стерню, старую солому и мусор, складировать и хранить горючие материалы в охранных зонах линий электропередач. Эти действия могут вызвать низовые пожары, повредить энергооборудование, а значит нарушить электроснабжение потребителей. О всех возгораниях сообщайте по номеру контакт-центра АО «Сетевая компания» 8 800 20 00 878.
4: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
5: Майские каникулы с АЗС Таифынка. Приезжайте! Получайте скидки до

0: за литр. Копите дополнительные баллы в мобильном приложении и заряжайтесь хорошим настроением. Акция действует с 30 апреля по 13 мая. Все условия начисления и использования бонусов читайте на сайте tarifazs.ru. 18+.
1: 2026 год.
2: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 миллионов 349 тысяч рублей. Звоните 8 843 203 93 56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
3: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Ауыл сұлушы радиотапшырының иғанашысы «Сельхозмаш» жоопылығы шекленген жамғияты.
5: Компания «Сельхозмаш» – официальный дилер завода имени Медведева «Solar Fields» «Сармат» предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
6: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.
7: Ләйлә Галиева.

0: Волга за окном, лес у порога. Квартиры в ЖК «Хвойный». Живи, а не снимай.
1: Полная стоимость кредита рассчитывается от 17,823 до 18,613% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru/ru/person/kredit/home/family. Расчет ежемесячного платежа от 25 тысяч рублей. Выполнен на примере одной комнатной квартиры на 16 площадью 37,87 квадратных метра. ЖК «Хвойный» стоимостью 5,453,280 рублей. Первоначальный взнос 1,283,280 рублей. Это 23,6%. Ипотечная ставка 6% годовых при сумме кредита 4,170,000 рублей на срок от 1 года до 30 лет для граждан РФ, имеющих ребенка гражданина РФ до 6 лет включительно, либо заемщики с ребенком-инвалидом, не достигших 18 лет на дату заключения кредитного договора. Максимальная ставка по кредиту составляет 6% при сумме кредита от 6 миллионов рублей и доступна в рамках программы ПАО «Сбербанк Семейная ипотека». Акция распространяется на определенный перечень квартир в ЖК «Хвойный».
0: Подробности по телефону 8 843 216 11 12.
1: Застройщик ООО «СССР Мир». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
2: Флюре Талипова-Кулахметова.

0: Союзанда. Реклама.
1: Где встречается такое, что земля над головой?
2: Не знаю. Где?
1: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
2: Где?
1: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
2: О, это я знаю. В автокресле.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Хурматлы дустым, тиздән Курбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле. Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны чикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
5: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
6: Усосо грузин ресторанында зур яңалык. Олар хәзер Ершов урамы 1-а йортында Корстон сәүдә үзәге.

0: Бірінші қатында түрлі мәжіліслер, юбилейлар, корпоративлар өткерелер. Барлық ит ризықлары да хәләл. Грузин милли ризықларын ауыз итерге тілесегіз, Усосо ресторанына рәхим итегіз. Күтебіз. Қазандағы телефон 259-29-39.
1: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус-лар.
2: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 миллионов 349 тысяч рублей. Звоните 8 843 203 93 56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
3: Иртәнге шай радио тапшыруының иганәшесе Йылмай Биектау сөт комбината. СПС СК Йылмай.
4: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Опас. 104.4 FM.
1: Бұлғар радиосында реклама.
2: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97.
1: XL Outlet.
3: МЧС России напоминает, что разводить костры и жарить шашлык в лесах и парках разрешено только в пикниковых зонах, где установлены стационарные мангалы. На даче шашлык можно жарить в 5 метрах от любых построек. Рядом не должно быть горючих материалов. Держите под рукой первичные средства пожаротушения – воду, песок или огнетушитель.
4: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.

0: замуровали с двух сторон Зимана, честное слово. Только салон и уцелел. Крыло заднее — две штуки. Фара передняя — две штуки. Радиатор серебристый — две штуки. Бампер заграничный — три бампера.
1: Не соблюдая дистанцию, пытаясь выиграть время, вы рискуете потерять гораздо больше и времени, и денег, и нервов. Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Юмашев 93.
3: Изге Болгар җыены. Торжественное мероприятие в память о принятии в 922 году Волжской Булгарии ислама как государственной религии. Приглашаем вас на праздник 17 мая. Добро пожаловать в священный Болгар. 2026 год без возрастного

0: Озанда сәғәт 9. Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Реклама ХАКОКНДА. Топ-шару уникештен Эльканраклерышин.

0: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Қазанда сағат 10.
0: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.

Татарстан «Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.